0: А ведь однажды группа «Моя Мишель» уже добиралась до вершины нашего фирменного чарта Еврохит ТОП 40 с треком «Ветер меняет направление». Почему бы теперь не замахнуться на лидерство с этой темой на «Малиновой луне»? А тем более, что после всего-то 3 недель трек занимает уже 10-ю строчку в хит-списке. Да, и, кстати, сегодня в пятницу узнаем, как расположатся топовые артисты. С 14 до 16 по Москве слушай обратный отчет лучших треков недели с Алексом Мануиловым. Ну и, конечно же, не забывай поддерживать любимчиков на сайте europaplus.ru или в нашем мобильном приложении. У нас далее больше хитов и больше музыки. Раз про фирменный чарт заговорили, раз про него вспомнили, надо слушать первое место. Тедди Свимс, Мистер Ноу Ит Олл, совсем скоро, не пропусти.
1: Алекс Мануйлов. Лучший дебют по индиях Чой Мод, Шаде. Мощный взлет, Доминик Файк, Бэйби Долл. Выше всех, Тедди Свимс, Мистер Ноу Ит Олл. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

No It All, это This Wimps. Прямо сейчас шикарная поп-соло вещица от уже признанного мастера этого жанра. Но от поп-соло немножко отойдем, потому что много других классных стилей впереди. А мы всегда говорим «да» муз-разнообразию. Больше хитов, больше музыки впереди. Если хочется вот инди-поп-рока, то встречай Доминика Файка с темой Baby Doll. Если жаждешь синти-попа в перемешку с кей-попом, то не пропусти сон мисс вещицы Cynical. Ну а если ждешь нью-диско, то лови функции Теофилос Лондона с суперхитом Galaxy. Большой выбор жанров, скажешь ты. А это я еще скажу, что из неназванных остался еще и крутейший афро-хаус и мощнейший дэнс-хит. Вау, вау, все это здесь на Европе+. Будь рядом.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: Суперхиты в режиме нон-стоп. Вот что ждет всех нас предстоящие полчаса здесь, на Европе плюс. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого стоит ждать. Впереди Marshmallow и Portugal The Man с новинкой Phoenix. Прежде здесь отметится By India, Хчо и Мод с историей Шаде. А еще компанию нам составит Несса Барретт. Вспомним шикарный трек Dying on the Inside. Также в эти 30 минут только музыки, суперхитами тебя порадуют BTS, Black Eyed Peas и многие-многие другие. Никуда не уходи.

0: новую Portugal The Man с новинкой Phoenix. Прямо сейчас Marshmello, конечно, топовый диджей. Но что тут скажешь? Может, вот выдать что-то такое легкое, мелодичное? А может, вдарить клубных ритмов и раскачать любой танцпол? Что, мол, не покажется. Да, музыкальный универсал. Ну и, кстати, Marshmello давненько не отмечался в нашем топ-клаб-чарте, где представлены лучшие клубные гимны недели. Как знать, может, в эту субботу что-то изменится. В 20.00 по Москве встречайте Мура Бодрова и погружайся в мир EDM-музыки. У нас далее больше хитов и больше музыки. Алиф Арбен и Ирона Миллер, Body Talk, Зиверт Goodbye, а также Алан Уокер, Broken Strings впереди на Европе+. Лови
1: лучшие танцевальные треки.
2: В шоу на этой неделе Grooved в ремиксе Not Without Friends. Afrojack, Lucas and Steve и Control. А еще Free Your Mind от Prospa.
1: С 8 до 10 вечера на Европе плюс.
3: Европа плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

That's your body, talk to me. Это Али Фарбен, наверное, Миллер прямо сейчас. Если ты уже этим летом танцевал под этот трек, молодец. Если нет, исправляйся и найди время и место, чтобы сделать move your body, чтобы подэнсить в ритм этой классной истории. Да, больше хитов и больше музыки ждет на столе. Делать move your body точно можно подвещиться Jamaican Bam-Bam. Совсем скоро здесь отметится Хюжель и Сольта. Дождись, но прежде с нами клан Карусел с суперхитом Ride от Европа+. Оставайся и наслаждайся.

0: Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Много классной музыки впереди на Европе плюс. Ближайшие 30. Вот лишь малая часть. С нами Боб Синклар и Кайзер с темой I Can't Wait. Чуть ранее не пропусти Now with a Warning с вещицей Two Cars on Your Heart. А еще лови Алекса Уоррена с суперхитом Fever Dream. Также в эти 30 встречает Джека Харлоу, группа Three Doors Down и многих-многих других. Будь рядом.

0: Вышел мини-альбом, завершающий трилогию Dancing and Crying Volume 3. Девчонка сразу отправилась в тур, и что приятно, ее концерты фанаты до сих пор знают наизусть хореографию времен Hideaway и дэнсят еще до начала шоу. Круто! Больше кино, побольше музыки ждет нас далее. Популярнейший по всей планете трек Дракула на подходе. Существует, кстати, два варианта его. Мы послушаем тот, который Тейм Импала записал вместе с Дженни. Прежде ловит Tokyo Hotel, California Nights, а также Sam FLTO с суперхитом My Heart Goes здесь, на Европе+. Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

От солнца, как Дракула. Ну, от московского солнца последние дни мы бегаем примерно так же. Да, припекает не слабо, но нам ли жаловаться с другой стороны? Лет, пожалуй, таким быть и должно. Зато вот как только начнется мой отпуск, сразу похолодает. Да, крик души. Ну ладно, It Don't Matter, это не важно. Tame Impala и Jenny только что. It Don't Matter, именно такой трек в исполнении Алокс, Софи Такер и Инны мы послушаем в ближайшие минуты. Прежде лови Эвелин Рокстон с темой Vertigo и обязательно дождемся нашего парня, нашего хитмейкера. Здесь отметится мод с хитом «Намек на нас». Это Европа Плюс, оставайся.

0: нежных слов одна, что и оставлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: крепче, ближе, маг поближе, без остатка растворится.
1: Дальше только хиты. 30 минут.
2: Европа плюс. Суперхиты один за другим, и так все предстоящие полчаса. Вот ни одного лишнего звука. Мне, кстати, тоже пора притихнуть. Зовут меня Андрей Каясов. Я лишь быстренько расскажу, с кем ты точно повстречаешься. С нами Медуза и Генрика Мамайо с темой «Don't Wanna Go Home». Чуть ранее не пропусти «The Second Voice» с вещицей «Let Me Be». А еще Лови Зейна с суперхитом «Die For Me». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Не пропусти Алана Уокера, Сабрину Карпентер и многих других. А в новом часе за лучшую музыку будет ответственен Денис Романов.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
3: Вот первые мысли, кстати, я спрашивал про фобии, ты сказала про глубину.
4: Угу.
3: Но мне кажется, это популярный страх. У меня пауки. Хотя в целом я их уважаю.
4: Ну, тоже популярный страх.
3: Да.
4: Мне прям интересно, как ты им показываешь. Уважаю.
3: Не, перед тем, как ринг, знаете, я это буду делать с уважением.
2: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Привет!

0: my hand and to my soul. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Шесть утра в Москве.

0: Рекорда Медуза, танцевальный суперхит I Don't Wanna Go Home Tonight на Европе Плюс. Утром этого уикенда, то, что надо, конечно, для выходных дней. У нас много-много классной музыки сегодня. Утром, в частности, конечно, будет скоро Сила Дин Льюис, Follow Your Feet, будет DJ Kungs и Galaxy. Классная тема, тоже летняя, тоже танцевальная. Все это мы любим, конечно же. Все это совсем скоро послушаем. Все это я для тебя поставлю обязательно. Меня зовут Денис Романов. Классного уикенда!
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка». Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Это «Елка», ее жизнеутверждающая история проще на Европе+. Плюс. 16-я строчка в нашем чарте Еврохит ТОП-40, но это было на прошлой неделе. Теперь у нас неделя уже новая, подходит к концу. Я имею в виду, что пятница для Еврохита – это финальная точка. А значит, сегодня мы в 14.00 узнаем, на какой строчке остановилась «Елка» с работой проще. Узнаем, дождемся обязательно. Пока ждем, будем слушать Тедди Суимса, его историю «Мистер Know It All». Будет Эбони Холлоу, в общем, все музыкальное разнообразие. Все мы с тобой это, конечно, любим. Все послушаем совсем скоро.
1: Реклама.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
4: Европа+. Точка ру. Раздел «Контакты».

0: Плюс.
1: Больше хитов и больше музыки в ближайшие 30 минут у нас здесь на Европе Плюс. И вот кого мы послушаем. Будет Биби Рекса и проект Faithless, легендарная их работа New Religion. Танцевальная классика, скажем так, в новой обертке. Еще будет актуальная танцевальная работа Sony Fader, Think About Us. И величайшая история от маэстро Стромае, трек под названием «Папа Уте». Это и многое другое. Впереди на Европе Плюс. Дождись.

0: это Биби Рекси и проект Faithless. New Religion — один из главных танцевальных хитов этого сезона, весны и лета 2026. И наверняка, я думаю, что мы этим летом еще часто будем его слышать. Слишком великая работа внутри. Великая работа проекта Faithless. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс. Будет немножко поп-рок звучание, а может быть и много. Как пойдет. Будет Ваня Дмитриенко, будет его история «Ртуть», будет Марк Дан и Джованни Ричи, Let Me Die. Все это впереди на Европе Плюс. Все совсем скоро. Дождись.
1: Реклама.
2: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «За Фрихаус» в составе «Деканост». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинская, 27-39-24-741, 16+.
4: Мороженое – это круто!
5: А Крутис Айс еще круче!
4: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
6: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? Я покупаю РУ. Это готовые решения и гид по вашим интересам. Я покупаю РУ. Эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
7: ООО «Интерсервис МС». Москва. Ленинская Слобода, 19. ОГРН 106-774-635-35-75. Возрастная категория 16+.
8: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
9: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес: 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: Застройщик ООСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист предбронирования в период с 1.06.2026 года по 30.06.2026 года. Не является публичной офертой.
12: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
13: Больше хитов.
14: Больше музыки.
15: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Это новая для нас имя, музыкант по имени Russian. А еще парень известный нам, знакомый, это Рао Алехандро. Мы, конечно, его помним по работе с Шакирой. Помните эту тему «Te Felicito»? Вот их совместная тема, Рао и Russian, трек под названием «Панго». «Понго». «Понго». Классная летняя танцевальная тема. Мы такое, конечно, любим. И за такое голосуем на europaplus.ru, потому что на этой неделе в Еврохите трек уже на 28 месте. Это хорошо, но могло бы быть и получше. Так что заходи, голосуй. И, конечно, поддержи, успевай. Сегодня в 2 часа дня по Москве свежий Еврохит ТОП-40. Новенький выпуск и наверняка лидеры, и наверняка интересные нововведения, скажем так, прыжки, падения и так далее. Все это там, все будет, все послушай. Пока. Меня зовут Денис Романов. Буду ставить для тебя и дальше лучшую музыку на планете Земля. Будет Rehab и JP Cooper. Трек под названием Jet Plane. Будет Alan Walker с треком Broken Strings. Все это впереди.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, пасмурная, небольшой дождь. Ветер северо-западного направления 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Bonn».
5: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 1. Благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес – Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
9: Ростов-на-Дону. Мегаоптика «Счастливый взгляд» открылась. Огромные залы, тысячи моделей, все мировые бренды. И только 3 дня. С 19 по 21 июня все солнцезащитные очки, 2 пары по цене одной. Ждем вас. Большая Садовая, 118.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
13: Я на тебе женюсь.
12: И от нее уже никуда не деться.
14: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
12: Ночная сказка. Сегодня в 11:00 «Домашний. Главный женский».
15: 16+. Застройщик ООО «СЗ Домнефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Домнефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист бронирования в период с 1.06.2026 года по 30.06.2026 года. Не является публичной офертой.
16: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В Домнефтестрой бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Домнефтестрой. 204-61-85.
17: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: команда «Майя Мишель» на Европе Плюс и «Абсолютный стиль» на «Малиновой луне». Так называется их работа. Прямо сейчас больше хитов и больше музыки. Впереди послушаем их до конца часа. Будут еще немного... Много. Будет еще много. Много классной музыки и «Swanky Tunes». Легендарный наш отечественный электронный проект. Их работа «Fix Me». Классика танцевальная. Классика будет. «Раса» и «Бруно Марс» и один из главных хитов 2025 года. Трек под названием «Апати». Все это совсем скоро. Дождись.
1: Реклама.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
9: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
10: Мы никогда не будем вместе.
11: Не забирайте любовь.
12: А он меня целует, говорит, что любит, и ночами обнимает, сердцу прижимает.
13: Я полюбила тебя с первого взгляда, как только я услышала твой голос.
10: Я не могу без вас.
14: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
15: Реклама 18+.
16: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
17: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
18: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
19: Привет, я Дэвид Гетта.
18: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
20: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
18: Эти хиты выбираешь ты.
21: I'm Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
18: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
22: Для лиц старше 16 лет.
23: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
24: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.
25: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: на одном радио.
1: Уикенд с Европой Плюс. Европа Плюс.
2: Чанья, Чуанен, Дэндом, Гейм, Дэндом.

0: класс. Это класс, и это супер стиль. Это Swanky Tunes, танцевальная классика Fix Me в конце этого часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки, чего только не будет. Доминик Файк, Медуза, Алекс Уорн, его Fever Dream. Все это и многое другое впереди, в новом часе.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Восемь утра в Москве. Европа Плюс. На Европе Плюс новости, с нами Марат Бекметов.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Привет, Денис. Доброе утро всем. Сегодня День России, один из главных праздников страны. Купальный сезон разрешили открыть на 49 пляжах Анапы. И половина российских мужчин, заболев, не идут к врачу. Об этом прямо сейчас. Итак, сегодня День России, один из главных государственных праздников страны. 12 июня 90 года, еще во времена Советского Союза, была принята декларация о государственном суверенитете России. А год спустя, в 91-м, в этот же день прошли первые выборы президента. 32 года назад день принятия декларации о суверенитете стал в стране праздничным выходным. Именовали его и Днем независимости, но вот уже 24 года этот праздник называется Днем России. Россельхознадзор запретил ввоз всей подкарантинной продукции происхождением и отправлением из Армении. Ограничения введены с этого дня. Под запрет также попадает транзит таких товаров через территорию России в государства-члены Евразийского экономического союза. По данным ведомства, запрет будет действовать до тех пор, пока не будет выработан конкретный алгоритм по обеспечению безопасности и прослеживаемости поставляемой продукции. В Анапе 49 пляжей получили разрешение на открытие купального сезона. Еще 18 объектов находятся на стадии проверки. Как сообщили в кабинете министров, сейчас активно ведутся мероприятия по устранению последствий утечки нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе. Проводится отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пляжах. Ранее в АТОР заявили, что спрос на туры в Анапу за неделю вырос почти вдвое. Список официальных точек для купания в Москве вновь изменился. По данным Роспотребнадзора, сейчас в городе доступны 8 таких зон. Временно купание запрещено на пляже «Динамо». В то же время зона Тропарева возобновила работу после получения результатов исследований воды. Среди других зон, где разрешено купание, озеро Белое, Путяевский пруд, Большой городской пруд, Пионерский пруд, Школьное озеро и зоны отдыха «Серебряный бор 2 и 3». Половина российских мужчин, заболев, не идут к врачу. При появлении симптомов только 35% опрошенных обращаются к специалисту. Как пишет «Коммерсант», четверть самостоятельно ищут диагноз в интернете, 11% надеются, что само пройдет, еще столько же либо ничего не делают, либо советуются с близкими. Самолечением занимаются 8% представителей сильной половины страны. Отмечается, что ежегодные профилактические осмотры проходят 50% мужчин. В конце выпуска курсы валют на праздничные выходные и понедельник. Доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82.97. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Денис Романов. С добрым утром!

0: это Тейм Импала и кей-поп суперзвезда Дженни из команды Blackpink, работа Дракула. Страшно красивая история, конечно. Дракула, классная, классная тема. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс. Будет еще одна классика из поп и хип-хоп индустрии. Два трека в одном. Mashup, это Numb & Core от команды Linkin Park и Jay-Z. Будет Avalon Rockstan и Vertigo. А еще будет совсем скоро гороскоп здесь на Европе Плюс. Отличного уикенда!
1: Реклама.
2: Приготовься. На Европе Плюс. Айс Квест.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да.
3: У вас? Европа Плюс?
2: Да.
3: Айс Квест?
2: Айс Квест.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Айс Квест.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
9: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
10: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf.
11: Застройщик ОСД «Фрихаус» составит эконост. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
13: Для любой проблемы с машиной большой. На помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
14: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
15: Нужен эвакуатор? Звони 300 ровно 2020.
16: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
11: Застройщик ООО «СЗ Югстройфорд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: «Озон Фреш» позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
11: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
18: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
19: Европа+.ру. Раздел «Контакты».

Европе Плюс гороскоп на сегодня. Сегодня 12 июня. Овны, понадобится время, чтобы разобраться в графике нужных дел. Тельцы, ловите хорошие новости, связанные с личной жизнью. Близнецы, не обижайтесь на тех, кто хочет реально вам в чем-то помочь. Раки, предстоят великие дела, так что не тратьте время напрасно. Львы, рядом окажутся люди, которые дадут отличный совет. Девы, если вы проявите внимание к коллегам, то получите колоссальную поддержку в ответ. Весы, вы явно кого-то недооцениваете из своего окружения. Скорпионы, придется вступиться в схватку со своими страхами. Стрельцы, на словах мы все хороши, но стоит уже приступить к конкретным действиям. Козероги, в спокойной обстановке будут приняты самые верные решения. Водолеи, представится возможность наверстать упущенное. И рыбы, займитесь работой, которая требует высокой концентрации внимания.

0: Это трек с при участии, скажем так, Мото. Трек под названием «Шаде». Трек, который залетел с двух ног в... Влетел с двух ног в тренды. Мы, конечно, его знаем и слышали. С двух ног летел и в наш чарт Еврохит ТОП-40. 23 место на старте. Если по душе, голосуй. Поддержи europaplus.ru. Мобильное приложение наше, можно проголосовать там. И, конечно, сегодня послушать в 2 часа дня свежий Еврохит ТОП-40. Посмотреть, на какой позиции окажется эта работа. Пока что мы с тобой послушаем Пост Малоуна, хип-хоп супер, старая легенду прекрасного, а также его работу Cold. Скоро.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, пасмурная, небольшой дождь. Ветер северо-западного направления 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
2: Ты слышала новый хит?
3: Нет.
2: Тогда включаю.
5: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
6: Заезжай сегодня.
7: СК-10 представляет: квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
10: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях, оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
11: Место, где вкус – это характер. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
12: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
13: Я без него никуда не поеду.
14: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
15: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Это Леони и Каллум Скотт. Прекрасная пара, прекрасный дуэт вокальный. Их работа Stay. Красивая, красивая работа. Есть еще одна, классическая, назовем ее так, и не менее прекрасный вокалист. А может быть даже... Может быть, даже. Ну, в общем, это Джон Ньюман. Джон Ньюман – легенда абсолютно. Его работа «Love Me Again», наверное, один из главных его. Наверное, главный хит его. Чего уж там. А еще будет Минелли с треком «Disturbia». Все это впереди на Европе+. Плюс. Все услышим до конца этого часа.
1: Реклама.
2: «Джетур Т1». Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
3: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама АО «Хелион Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
8: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40, Urban, Party, New, Rock, Свежая, Light и K-Pop. Европа+.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Как всегда хорош Джон Ньюман. Как же он хорош. Love Me Again — классная тема, танцевальная. И не только в конце этого часа на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки. Впереди будет Али Фарбен, Джей Шон, Маршмеллоу, новинка Феникс, Кунгс, Ройксо, Дэйвид Эмс, красивая соул и R&B тема Rain Dance. Вот такое многообразие. Все это впереди, здесь, на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Уже 9 утра в Москве.
2: Европа, Европа Плюс.
0: Новости на Европе Плюс. С нами Марат Бикметов.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Денис, и доброе утро всем. Сегодня вся страна отмечает День России. Стартовал чемпионат мира по футболу, и в Москве открылась регистрация на ночной велофестиваль. Об этом прямо сейчас. Итак, сегодня День России. Это главный государственный праздник, который напоминает об истоках создания новой российской государственности. 12 июня 90 года была принята Декларация о суверенитете России, еще входившей в состав Советского Союза. А спустя год в этот же день был избран первый президент страны. Праздничные мероприятия по случаю Дня России, концерты, конкурсы, выставки, акции, флешмобы и не только состоятся сегодня в большинстве регионов страны. Сборная Мексики со счетом 2-0 победила команду ЮАР в стартовом матче чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Мехико после церемонии открытия турнира. В другом матче в группе А сборная Южной Кореи обыграла команду Чехии 2-1. Сегодня в 22:00 по московскому времени в группе Б футболисты Канады начнут играть с командой Боснии и Герцеговины, а в ночь на субботу в 4 часа по Москве в группе Д встретятся США и Парагвай. Парковка в Москве по случаю Дня России будет бесплатной 2 дня, 12 и 13 июня. Сегодня и завтра оставить машину без оплаты можно на всех улицах столицы, в том числе в зонах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также с динамическим тарифом. Исключением станут парковки со шлагбаумом. Добавлю, что в воскресенье, 14 июня, часть уличных парковок в Москве станет уже платной. Они будут работать в режиме воскресного дня. В Москве открылась регистрация на ночной велофестиваль. Этим летом пройдут два таких мероприятия – 1 и 4 июля. По данным Дептранса, необходимо отправить заявку и получить индивидуальный номер участника. Его следует распечатать и прикрепить на велосипед. Отмечается, что для фестиваля был разработан новый маршрут, который пройдет от Крылатской улицы до Университетской площади. Общая протяженность – 20 километров. 82% россиян хотели бы иметь что-то вроде внешней памяти. Как выяснили аналитики Яндекса, больше трети опрошенных применяли бы ее, чтобы хранить там списки дел, вещей, покупок, важные даты и мысли. Около трети хотят сохранять таким образом детали рабочих задач и вопросы, которые нужно кому-то задать. А каждый пятый – идеи подарков близким. Сейчас люди чаще всего фиксируют информацию в смартфоне, в частности делают скриншоты, ставят напоминания, оставляют заметки в приложении. В конце выпуска курса валют: доллар 71 рубль 90. 91 копейка, евро 82.97. В Москве 9 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Всем доброго утра.

0: Это Али Фармен, его история Бари. Так на Европе Плюс. Прямо сейчас электронный суперстар. Музыка танцевальная. Сегодня, конечно же, будет тоже. А завтра вообще в огромнейшем объеме. Потому что завтра суббота. Традиционно в 8 вечера мы начинаем наш топ-клаб-чарт. Там тебе и 25 лучших дэнс-хитов, которые мы выбираем для тебя со всего света, отовсюду. А потом уже шоу «Резиденс». Так что обязательно завтра присоединяйся. Сегодня тоже послушай. У нас много интересного будет. Например, будет тот же Тиесто. Электронный тоже гуру. И его история Beautiful Places послушаем скоро. Еще будет гороскоп. Буквально через пару минут здесь на Европе Плюс. Дождись.
1: Реклама. Ты слышала новый хит?
2: Нет?
1: Тогда включаю.
3: Let's go dancing. Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
4: Заезжай сегодня.
5: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
6: Застройщик ООО «СЗ Югстрой-Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях, оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
9: Повод? Давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
10: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
11: Ростов-на-Дону. Мегаоптика «Счастливый взгляд» открылась. Огромные залы, тысячи моделей, все мировые бренды. И только три дня. С 19 по 21 июня все солнцезащитные очки, две пары по цене одной. Ждем вас. Большая Садовая, 118.
12: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
13: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
14: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рафтоп 39». И я люблю, когда мясо встречается с огнем, а может креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена. И атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Руфтоп 39» в центре Ростова на Шоуме адресе 9. Бронируйте 28-28-088.
15: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
16: Европа.

0: Гороскоп.
1: На Европе Плюс гороскоп на сегодня 12 июня, пятницу. Овны, понадобится время, чтобы разобраться в графике нужных дел. Тельцы, ловите хорошие новости, связанные с личной жизнью. Близнецы, не обижайтесь на тех, кто хочет реально вам в чем-то помочь. Раки, предстоят великие дела, так что не тратьте время понапрасну. Львы, рядом окажутся люди, которые дадут вам отличный совет. Пользуйтесь, пользуйтесь. Девы, если вы проявите внимание к коллегам, то получите колоссальную поддержку в ответ. Весы, вы явно кого-то недооцениваете из своего окружения. Скорпионы, придется вступить в схватку со своими страхами. Стрельцы, на словах мы все хороши, но стоит уже приступить к каким-то конкретным действиям. Козероги, в спокойной обстановке будут приняты самые верные решения. Водолеи, представится возможность наверстать упущенное. И рыбы, займитесь работой, которая требует высокой концентрации внимания.

0: Это Тедди Свимс на Европе Плюс. Его очередная мощная тема «Mr. Now It All» не зря, ну, настолько мощная, что оказалась на первой строчке в нашем чарте Еврохит ТОП 40 на прошлой неделе. А сегодня узнаем, как все поменяется и поменяется ли в целом. Два часа дня, конечно, ждем свежий выпуск Еврохита. Пока слушаем величайшую, грэмминосную, оскароносную, да и вообще великолепную, и эпитетов еще много-много-много про нее. Это Билли Айлиш, ее работа «Everything I Wanted». Классная тема, очень душевная. А еще будет Зейн с поп-рок-хитом «Die For Me». Все это впереди на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, пасмурная, небольшой дождь. Ветер северо-западного направления 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Центр репродукции человека и ЭКО».
5: Мир стремительно меняется, но самое ценное в нем – это вы. Время позаботиться о себе. Многопрофильная поликлиника «Глобус» на Северном. Клинико-лабораторное обследование, консультации терапевта, кардиолога, эндокринолога, гинеколога, уролога, невролога, гемостазиолога, иммунолога, мамолога, УЗИ, ЭКГ. Полный чекап для женщин и мужчин. Обсерваторная 38-280-1080. Вы нужны своим близким. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Реклама.

0: Детство вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Высотаримстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
3: Свобода видеть без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения нового поколения «Смартсайт» с выгодой до 15 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 30 июня в клинике «Эксимер».
4: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
5: Я без него никуда не поеду.
6: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
7: Турецкие выходные возвращаются.
8: Я вижу тебя наяву или сплю.
9: Стой, иначе выстрелю!
7: Все совпадения не случайны.
10: Кольцо найдет твоего суженого.
11: Вы не это ищете?
9: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
7: Все жизни связаны.
11: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
7: Ночная сказка. Сегодня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
12: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторанов ТОП-39. И я люблю, когда мясо встречается с огнем. А может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена. И атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Руфтоп 39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
13: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: одни легенды внутри. Во-первых, есть Боб Синклер. Во-вторых, есть Кайза, девушка, которая нас буквально разорвала на части где-то в середине 10-х годов своей работой Hideaway. Помните, да? I Can Wait, так теперь называется их совместная работа с Бобом Синклером. А вообще там легендарная фанки-поп-работа внутри. Тоже такое любим. А еще из легенд будет прекрасный, величайший и неповторимый Моби. Why Does My Heart Feel So Bad? Так называется его работа. Послушаем скоро. Будет Fly Facilities и All Eyes. Классная танцевальная работа Trouble. Все это впереди. Все послушаем до конца часа.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Помнишь, я хвалила одного таксиста?
3: Да.
2: Другого сейчас похвалю, который вчера со мной ездил. Я забыла ему тоже респектнуть.
3: Так.
2: Я вчера сажусь в такси, и он такой: ой, у меня будет хороший день. Я говорю: почему? Он такой: ну, потому что мой первый клиент богиня.
4: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс.
1: Реклама.
5: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Берег включает «хочу».
9: Хочу утреннюю чашку клубники.
8: Хочу съесть сэндвич на балконе.
10: Хочу чипсиков,
11: но полезных.
12: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
13: А вот торговый «Перекресток». ОГРН 1870-03-4493. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
14: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
15: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
16: Зачисляй, храни, трать.
17: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
18: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
19: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
0: Мы никогда не будем вместе.
8: Не забирайте любовь.
6: А он меня целует, говорит, что любит и ночами обнимает, сердцу прижимает.
11: Я полюбила тебя с первого взгляда, как только я услышала твой голос.
0: Я не могу без вас.
2: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
4: Реклама 18+.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: величайший моби «Why does my heart feel so bad?» Классная тема, это надо тревожника включать для успокоения нервной системы. Больше хитов и больше музыки. Впереди будет Russian Sia, Tokyo Hotel, мод, Софи Такер, команда BTS, их работа Swim. Все это впереди на Европе+. Плюс. Все в новом часе.
1: Европа+. Плюс. Радио номер один в России.
0: Десять утра в Москве.
2: Европа, Европа плюс.
0: Новости на Европе плюс. С нами снова Марат Бикметов.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Денис. Доброе утро всем. Вся страна отмечает сегодня День России. Для абитуриентов ведут день тишины на госуслугах, и вода на морских курортах продолжает прогреваться. Об этом прямо сейчас. Итак, наша страна отмечает сегодня один из своих главных государственных праздников – День России. В исторической хронике 12 июня фигурирует дважды. 36 лет назад, в 90-м году, в этот день была принята декларация о государственном суверенитете России, а спустя год в этот же день состоялись первые выборы президента. Сначала праздник именовался Днем принятия декларации о суверенитете и Днем независимости, а в 2002 году он стал называться Днем России. Космонавты с борта МКС поздравили соотечественников с Днем России. Видеозаписи распространил Роскосмос. Сергей Куть-Сверчков отметил, что этот праздник объединяет весь многонациональный народ нашей страны. Сергей Микаев отметил красоту и необъятность России, что особенно ясно видно из космоса. А Андрей Федяев указал, что уникальность России в ее многообразии. Космонавты пожелали всем россиянам мира, благополучия, здоровья, а также успехов во всех начинаниях. Абитуриенты не смогут менять согласие на зачисление в ВУЗ через госуслуги в те дни, когда издаются приказы о приеме. Новый порядок будет действовать в сервисе поступления в ВУЗ онлайн. В эти даты на портале временно заблокируют подачу и отзыв согласий, отзыв заявлений и отказ от зачисления. Это поможет закрепить списки поступивших и избежать сбоев при распределении бюджетных мест. График выхода приказов ВУЗы разместят на своих сайтах. Вода продолжает постепенно прогреваться на морских курортах России. Как сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова, в Ейске температура воды достигает 23 градусов, в районе Калининграда, Феодосии, Алушты и Ялты 17 градусов, в Сочи 18, в Евпатории, Анапе, Туапсе плюс 20, в Геленджике 22. Для большинства людей комфортная температура воды для купания в море плюс 22-24 градуса. Россияне стали реже бронировать поездки на длинные июньские выходные. По данным аналитиков, продажи туров с захватом Дня России снизились на 8% год к году. При этом Ассоциация туроператоров оценивает падение спроса на внутренние поездки сильнее на 12%. На интерес туристов могли повлиять перебои в работе аэропортов, нехватка бензина в Крыму и изменения в движении поездов. При этом самым популярным зарубежным направлением на праздники остается Турция. В конце выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе+. Денис Романов. Всем чудесного дня.

0: Это Алехандро и Рашин, их трек «Понго» на Европе Плюс. Абсолютно летний хит, классная тема. Вот сейчас бы, конечно, танцевать. И можно, можно танцевать, почему нет? Выходные, длинные праздничные уже начались. Ребята, с чем, конечно, вас и поздравляю. Больше отдыха, а еще больше хитов и больше музыки вместе с нами здесь на Европе Плюс. Что будем слушать? Будет Artemis «I Like The Way You Kiss Me», один из главных дэнс хип-хоп, поп-хитов последних пару лет. Будет Тани Темпа и величайшая история «Written in the Stars», а еще Алан Уокер. Алан Уокер, EDM-суперзвезда, электронно-танцевальный гуру, гений, его работа «Broken Strings». Все это впереди.
1: Реклама.
2: Приготовься! На Европе Плюс Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да! У вас?
3: Европа Плюс?
2: Да!
3: Ice Quest?
2: Ice Quest!
3: Прикольно!
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
9: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
10: Для любой проблемы с машиной большой. На помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
11: Ты идешь по улице, а в руке квас, староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
12: Сломалось! 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
13: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов», Соборный, 24.
14: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
16: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
17: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
18: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
19: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают в плане партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
20: Больше хитов.
21: Больше музыки.
22: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: The Second Voice работа Let Me Be прямо сейчас на Европе Плюс. Классная тема, танцевальная, летняя. И много намешано, много всего внутри. Мы такое, конечно, любим, поэтому слушаем музыкальные потоки на сайте europaplus.ru. 9 музыкальных потоков под любое настроение. Мы их каждый день для тебя собираем, обновляем и, конечно, бесплатно выкладываем. Все это бесплатно, без ограничений для тебя все. Так что слушай на сайте europaplus.ru или в нашем мобильном приложении. Хочешь что-то такое, скажем, кей-поп, например? Почему нет? Может быть, рок-звучание тебе нравится. Или что-то такое из урбан-стилей, как хип-хоп и такое, что-то подобное. В общем, все там, все в музыкальных потоках. Послушай. У нас здесь тоже будет классная тема от Олеса. Легендарная танцевальная история Falling. Будет Bruno Mars и его I Just Might. Классная фанки-поп-тема. Все это впереди.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, пасмурная, небольшой дождь. Ветер северо-западного направления 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
5: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
7: Привет, прости за голосовое.
1: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
10: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
11: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника доктора Келлер. Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Европе Плюс. Нас с тобой ждет больше хитов и больше музыки. В ближайшие 30 минут будет команда P-Now. Их классная летняя танцевальная тема «Ту Корасон». Еще мистер выходной, он же The Weeknd и его величайшая работа «Call Out My».

0: Скажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
1: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Мам, чешется. Что делать?
10: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
11: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
13: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
14: Привет, я Дэвид Гетта.
13: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
15: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
13: Эти хиты выбираешь ты.
16: Hi, I'm Chris.
17: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
13: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
18: Для лиц старше 16 лет.
13: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
19: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Это «Елка на Европе плюс». Ее история проще. К сожалению, для фанатов «Елки» она чуть-чуть потеряла в позициях. На прошлой неделе в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Ребята, у вас есть еще время? Еще несколько часов, чтобы проголосовать за этот трек на сайте или в мобильном приложении, потому что в 2 часа дня сегодня, хоть сегодня и выходной день, но сегодня пятница, значит, в 2 часа дня будем слушать свежий Еврохит ТОП-40, самые честные музыкальные чарт страны. Поэтому заходите, голосуйте, конечно же, поддержите ее. И возвращайтесь. У нас здесь самая крутая музыка на планете Земля специально для вас. Будет Tokyo Hotel, их California Nights. Будет Миша Миллер, Алекс Вилея, бам-бам-бам. Все это впереди.
1: Реклама.
2: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
3: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
4: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
5: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
9: Помогите!
8: Комедия «Холоп 3».
10: Мы перевоспитываем мажоров.
11: Папа у нас точно мажор.
12: А мама?
11: А мама у нас форс-мажор.
8: Возрастное ограничение 16+.
13: Бога ради, помилуйте, по-братски, а?
8: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
14: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
15: Проведите День России в станции «Морской». Бесплатная уха для всех. 5 необычных бассейнов, аквапарк, уютные домики и вид на море. Станция «Морская». Отдых начинается здесь. 0+.
16: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
17: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
18: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей, самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
19: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
20: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Это танцевальная новинка Phoenix от диджея, хитмейкера, продюсера Marshmallow. Человека, который скрывает одно свое лицо от всех, но не скрывает свое творчество. Это прекрасно. Делись и дальше с нами. И бери таких же крутых артистов на фиты, как Portugal The Man. Классная, классная тема. Больше хитов и больше музыки впереди. Будет Freya Ridings. Ее всегда актуальна для выходных история под названием Weekends. Будет Avalon Roxton и Vertigo. Еще одна танцевальная работа в этот уикенд. А что еще надо в этот уикенд? Только самые крутые дэнс-поп-хиты. Все они здесь, все на Европе Плюс, совсем скоро.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня в Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, небольшой дождь. Ветер северо-западного направления 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
5: Свобода видеть. Без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения нового поколения SmartSight с выгодой до 15 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 30 июня в клинике «Эксимер».
6: Турецкие выходные возвращаются.
7: Я вижу тебя наяву или сплю.
8: Стой, иначе выстрелю.
6: Все совпадения не случайны.
9: Кольцо найдет твоего суженого.
10: Вы не это ищете?
8: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
6: Все жизни связаны.
10: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
6: Ночная сказка. Выходные в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
13: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Это Vivi Rexy Faithless на Европе Плюс. New Religion, так называется их танцевальный хит. Больше хитов и больше музыки нас ждет впереди. Из танцевального легендарного будет Келвин Харрис и его Summer. Будет Dua Lipa с треком Illusion. Да и вообще в целом у нас в танцевальной музыке вообще все прекрасно всегда. По умолчанию, потому что у нас есть Top Club Chart.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе. Groove Jet в ремиксе Not Without Friends. Afrojack, Lucas & Steve и Control. А еще Free Your Mind от Prospa.
1: Top Club Chart. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс. Реклама.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: богатстве? Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи.
8: Выбирай свой город, собирай друзей
7: и проведи это лето вместе с ВК-фест.
8: Билеты на vkfest.ru.
9: ООО «Шоу-гоу-гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130. 0+.
10: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: Акведы.
13: Выбраны.
14: Документы для регистрации ИП.
13: Готовы.
15: Фантастика.
13: Счет, бухгалтерия.
16: Подключены. Поехали.
17: При регистрации ИП, счет и бухгалтерия бесплатно.

0: Бизнесу быть. Точка банк. О-банк.
1: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
2: Мы никогда не будем вместе.
3: Не забирайте любовь.
1: Я полюбила тебя с первого взгляда. Как только я услышала твой голос.
2: Я не могу без вас.
4: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
5: Реклама 18+.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
9: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком». ОГРН 116-77-46-30-54-30. Город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
11: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
12: Европа Плюс. Лучшие

0: Это Келвин Харрис «Summer». Актуальная работа, как, впрочем, и всегда.
1: Так Келвин Харрис вообще классный чувак. Я хочу быть Келвином Харрисом.
0: Да.
1: Знаешь, он такой чувак на расслабоне, который продюсер звонит, говорит, слушай, тут вокалисты есть. Он такой, не, я сегодня сам. Не, я сегодня сам
0: спою. У меня группа была, я сам спою.
1: Сегодня я буду сам петь. Пусть отдыхают, ребятки. Я написал, спел, как бы, все. Деверу Плюс отправил, они там играют. Хорошо, жизнь идет. Мы дальше будем слушать. Майя Мишель будет также впереди Бракетер, а еще Зейн и Die For Me.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: На Европе Плюс Тейм Импала в компании Дженни. Знаете, почему треки Тейм Импала всегда звучат буквально как лето? Потому что это всегда прямое включение из Австралии. Да, музыкант родом из Австралии, это настроение, этот вайб раздается в каждой его работе. А наше с вами лето 2026 пройдет под аккомпанемент Дракула, тоже крутейший хит от Тейм Импала и Дженни, только что на Европе Плюс. Мы готовы двинуть дальше. Будьте вы тоже готовы с нами. Добавьте звука, где бы вы сейчас ни были. Празднуете ли вы сейчас? Отдыхаете ли вы? Отправляетесь на дачу? А может быть, вы против шерсти и наоборот? Работаете и бежите скорее, чтобы куда-то успеть. Главное, чтобы вы с нами в компании лучших хитов этой планеты на Европе Плюс. Впереди с нами Доминик Файк, Бэби Долл, будет также Эйва Макс. И через пару минут здесь Кунгс, Galaxy. Меня зовут Макс Филин. Всем классного уикенда, большого уикенда вместе с Европой Плюс.
1: Реклама.
2: Готовься на Европе Плюс. Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да. У вас?
3: Европа Плюс?
2: Да.
3: Ice Quest?
2: Ice Quest.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: Мороженое – это круто!
9: Окрутись! Айс еще круче.
10: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
11: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторанов ТОП-39. И я люблю, когда мясо сочетается с огнем, а может креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане ТОП-39 в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
12: Не завелась? 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
13: Проведите День России в станции Морской. Бесплатная уха для всех. 5 необычных бассейнов, аквапарк, уютные домики и вид на море. Станция Морская. Отдых начинается здесь. 0+.
14: Свобода видеть. Без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения нового поколения SmartSight с выгодой до 15 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 30 июня в клинике «Эксимер».
15: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
16: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.06.2026 года по 30.06.2026 года. Не является публичной офертой.
17: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
18: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
19: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
20: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
21: europaplus.ru. Раздел «Контакты».

0: только что поймали эйфорию вместе с Домиником Файком здесь на радиостанции номер один России. Узнаем, удастся ли Доминику поймать эйфорию здесь на Европе Плюс в нашем чарте Еврохит Топ 40. Да, сегодня пятница, да, сегодня Алекс Мануилов почитает все ваши голоса и вновь расскажет, кто они 40 главных хитов уходящей недели. В 14 с нолями по Москве Еврохит Топ 140 стартует на Европе Плюс. Baby Doll пока на 15 строчке, но кто знает, возможно, все изменится через полтора часа. Пока успевайте, голосуйте на сайте europaplus.ru. Мы же будем приближаться к Еврохиту с лучшими хитами. Через несколько минут здесь клан Carousel Ride. Будет также Луис Фонси и Дэдди Янки Despacito. Пожалуй, самая летняя тема. Стоит дождаться.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями до плюс 25 градусов. Завтра в городе пасмурно, небольшой дождь, ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Центр репродукции человека» и ЭКО.
5: Мир стремительно меняется, но самое ценное в нем – это вы. Время позаботиться о себе. Многопрофильная поликлиника «Глобус» на Северном. Клинико-лабораторное обследование, консультации терапевта, кардиолога, эндокринолога, гинеколога, уролога, невролога, гемостазиолога, иммунолога, мамолога, УЗИ, ЭКГ. Полный чекап для женщин и мужчин. Обсерваторная 38 280 1080. Вы нужны своим близким. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама.
7: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
8: «Высотаремстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаремстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаремстрой».
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
11: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня, мамина отрада. Тоже, кстати, с ней Бельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
12: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр «Мебельград», Малиновского, 23А.
13: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес: 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ever Since You Felt Me. Это French Montana и Max B. Только что на радиостанции номер один России. Вот правильно, что делать, когда не можешь выбросить бывшую или бывшего? Ну, в случае с парнями здесь French Montana и Max B, бывшую из головы. Правильно, гениальная мысль, гениальный ход, я считаю. Просто посвятить ей ту самую песню Ever Since You Felt Me. Так что да, у нас сейчас начинаются большие выходные. И если у вас тоже есть какие-то претензии к бывшим, можно как-то творческим путем от них избавиться. Все излить на бумагу, все излить в творчество. Дальше здесь на Европе Плюс с нами австралийские дивы. Это Сия и Кайли Миног, Dance Alone. А еще до финала часа Элли Голдин и Burn.
1: Реклама.
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Акведы.
2: Выбраны.
3: Документы для регистрации ИП.
2: Готовы.
4: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
6: Подключены. Поехали.
7: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О.банк.
8: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
10: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
11: Реклама АО «Хелион Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
13: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
14: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
15: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
16: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
17: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
18: Привет, я Дэвид Гетта.
17: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
19: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
17: Эти хиты выбираешь ты.
2: Hi, I'm Chris.
3: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
17: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
5: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: Здесь под финал часа на радиостанции номер один в России своим супер-хитом Burn. Даже здесь еще больше хитов, больше музыки в часе новом. Все, что вы любите, все, что умеет Европа Плюс. А ровно через час встречайте Еврохит ТОП-40.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В столице уже 13 часов.

0: BTS на Европе Плюс. Всем любителям айдолов желаю в этом году тоже делать свим-свим этим летом. Да, желательно где-нибудь на море, на самом-самом теплом, на котором только хочется. Ну и самим BTS догрести до первой строчки нашего чарта Еврохит ТОП 40. Это возможно все. Все возможно сегодня, но, конечно, не без вашей поддержки, вашей помощи. На сайте europaplus.ru можно активно голосовать за ребят. Чарт Еврохит ТОП 40 стартует через 40 минут на Европе Плюс. Узнаем, кто они главные 40 хитов этой недели. Пока же впереди первая строчка на данный момент — это Тедди Свимс, Mr. Know-It-All. Услышим его в ближайшие минуты. Чуть раньше Ваня Дмитриенко. Готовьтесь, и будет афиша.
1: Реклама.
2: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
4: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
5: ВКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
6: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
8: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
9: Нужен эвакуатор? Звони 300 ровно 2020.
10: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
12: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
13: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
14: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва. 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах. 16+.
15: Больше хитов. Больше музыки.
16: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Это Ваня Дмитриенко здесь на Европе Плюс. Девочки, все сюда. Здесь, кстати, не только Ваня Дмитриенко. Здесь еще и Марат Бекметов с афишей, не с пустыми руками. Встречайте, Марат сейчас все расскажет и покажет.
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Привет, Макс, привет всем. Начну с кино. В прокат вышел «Холоп 3», продолжение популярной комедийной франшизы. В новой части команда Льва Арнольдовича берется за перевоспитание богатой супружеской пары, которая постоянно ссорится и собирается разводиться. Чтобы напомнить героям о настоящих чувствах, их отправляют в тщательно воссозданную эпоху Петра I. Главных героев сыграли Павел Прилучный и Кристина Асмус, а к своим образам в фильме вернулись Милош Бикович, Иван Охлобыстин и Александр Самойленко. Галерея «Люмьер» к своему 25-летию подготовила проект «Женский взгляд». Это ретроспектива, объединяющая женщин-фотографов разных поколений и географий. Кураторы предлагают проследить эволюцию авторского видения через три жанра – фэшн, портреты и натюрморт. Многие из авторов пришли к профессии непрямым путем. Среди ключевых имен – Рут Оркин, Лилиан Басман, Сара Мун, Элен фон Унверт и Энни Лейбовиц, представленные на выставке знаменитым портретом королевы Елизаветы II. В театре Ермоловой премьера Талгат Батала выпускает документальный мюзикл «Гастроли в Ленинград» по пьесе Рената Ташимова. В основе сюжета реальный эпизод 55 года. В разгар холодной войны в Ленинград приезжает американская труппа с оперой. Поездку не поддержал Госдеп, но полностью профинансировал Советский Союз. А в составе делегации молодой писатель Трумен Капоте, который еще не написал знаменитую повесть «Завтрак у Тиффани». Начало спектакля в 7 вечера. До конца этой недели в Москве масштабный фестиваль «Времена и эпохи». Вместо музейных витрин работают реконструкторы, ремесленники, исторические клубы, которые воссоздают разные эпохи от Древней Руси до начала 20 века. Гости могут увидеть повседневную жизнь людей разных столетий, их ремесла, развлечения и традиции. Среди главных площадок фестиваля – парки Радуга, Митина, Покровская, Стрешнева, Площадь Революции, Тверская площадь, а также Страстной и Чистопрудные бульвары. Ну а на ВДНХ проходит международный туристический форум-фестиваль «Путешествуем». Работают концертные площадки, тематические лектории и гастрономические зоны. Центральным событием станет сцена «Таланты без границ. России и мир», где выступят творческие коллективы из российских регионов и зарубежных стран. Гости могут посетить мастер-классы, встречи с путешественниками и экскурсии. На часть событий требуется регистрация. Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой+.

0: парень Тедди. Тедди Свимс прямо сейчас на Европе Плюс. Мистер Know It All. Когда видишь, что Тедди Свимс выпустил новую песню, можно сразу нажимать play и не переживать за свои уши. Там всегда будет что-то порядочное. Это абсолютно точно. Тедди мастерски умеет замешать все жанры музыки сразу. И кантри, и соул, и блюз. И из этого всегда получится что-то стоящее. Вроде Мистер Know It All. Дальше здесь с нами на Европе Плюс Ашер и Чангук. Standing next to you. Встретим тот самый под Шаде. И через пару минут здесь Али Фарбин, Body Talk. Меня зовут Макс Филин. Всем классного уикенда. Отдыхаем вместе с Европой Плюс.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями до плюс 25 градусов. Завтра в городе пасмурно, небольшой дождь, ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юси Дон».
4: Квартал впечатления СТЭД представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
5: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
6: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf.
5: Застройщик ООО «Фрихаус» в составе до конца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
6: Ростов-на-Дону. Мегаоптика «Счастливый взгляд» открылась. Огромные залы, тысячи моделей, все мировые бренды. И только три дня. С 19 по 21 июня все солнцезащитные очки, две пары, по цене одной. Ждем вас. Большая Садовая, 118.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: Проведите День России в станции «Морской». Бесплатная уха для всех. 5 необычных бассейнов, аквапарк, уютные домики и вид на море. Станция «Морская». Отдых начинается здесь. 0+.
12: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
13: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, мести и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
6: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
1: europaplus.ru. Раздел «Контакты».

0: Наш пароль Еврохит ТОП 40. Да, уже через 10 минут все стартует. Если хотите, чтобы Шаде и этот танец под Шаде поднялся выше, тогда голосуйте за ребят на сайте europaplus.ru. Успевайте. 10 минут, и Алекс Мануев подведет итоги этой недели. Пока же услышим Annabelle England, Get Busy уже через пару минут, а еще Green Day сразу после. Все начнется.
1: Реклама.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Акведы.
4: Выбраны.
5: Документы для регистрации ИП.
4: Готовы.
6: Фантастика.
4: Счет, бухгалтерия.
7: Подключены. Поехали.
8: При регистрации ИП «Счет и бухгалтерия» бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
9: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
10: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
11: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
13: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
15: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Team Romy Plus. Всегда такие громкие, мощные ребята. Green Day. Green Day — это как Green Flag в мире музыки. Всегда можно слушать, не прогадаешь, не ошибешься. Как и наш чарт Еврохит ТОП 40 следующие 2 часа вместе с Алексом Мануиловым. Вы узнаете, кто они, 40 главных музыкальных хитов этой недели.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 14:00.

0: всем, кто слушает Европу Плюс. В следующие два часа лучшие хиты недели. Но, скажу я вам, борьба за крутейшие позиции в нашем чарте была непредсказуемой практически до самого последнего момента. То один хит вырывался вперед, то другой. И, надеюсь, тот, за кого ты голосуешь и голосовал на этой неделе на нашем сайте europaplus.ru, будет сегодня выше и круче всех. А вот неделю назад именно они нас приятно удивили. Лучший дебют по индиях Чо и Мот Шаде. Мощный взлет Доминик Файк Baby Doll. Выше всех Тедди Свимс Mr. Know It All. Тедди Свимс или не Тедди Свимс? Ну, давайте разбираться. И прямо сейчас начнем обратный отчет. Стартуем мы, как всегда, с 40-го места. И здесь хит, который в нашем хит-параде уже 20 недель и добирался до второй ступеньки. Это Post Malone, Cold.
1: 40-е место.

0: Европа Плюс и Еврохит ТОП 40. Лучшие хиты недели. И в этом списке клан Карусель со своим суперским хитом Ride. Кто выше? Узнаем это прямо сейчас. С 35 на 38 Алок Зиба, Португал The Man, Dive Into The Ocean. Номер 37 Sonia Fodera, Think About Us. В прошлый раз 32 место, сегодня 36. Holy Flame, Тону, Тону. А с 34 на 35 California Nice и эта группа Tokyo Hotel. Как-то они признали, что у них нет ограничительной черты между жизнью и работой. И вообще у них нет понятия «ходим на работу». Цитата: «Мы и есть наша музыка». Tokyo Hotel, California Nice.
1: 35 место.

0: Tokyo Hotel за неделю с 34 на 35 место. А уже в самые ближайшие минуты не пропусти «Взгляд в будущее». Тот самый трек, который у нас только может стать абсолютным хитом. И вспомним хит, который 5 раз был номером 1 в чарте Европа Плюс в 2002. Все впереди. Ну а мы продолжаем обратный отчет и поднимаемся чуть выше. Номер 34. Offenbach, Miles Away. С 29 на 33 за неделю Богдан Медведи, Broken Heart. Выше на одну ступеньку на 32-м Мари Краймбрери. Давай не ждать. А теперь 31 место, и он здорово прибавил на этой неделе. Ведь в прошлый раз был на 39-м. Это Сомбер и его мощный хит 12 to 12.
1: 31 место.

0: 30 место.
1: Как намек на нас два, уже правило три важных слов.

0: нас мод 5 недель в Еврохит Топ 40 и сегодня 30 место. А вот на 29-м диджей-продюсер Али Фарбан Body Talk. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели. Вперед, поехали!
1: Топ Ньюс недели.
0: Питбуль ищет волонтеров для того, чтобы зафиксировать рекорд Гиннесса на фестивале BST Гайд Парк в Лондоне. Всех желающих призывают надеть лысые шапочки. Представители книги рекордов Гиннесса будут следить за процессом. Концерт состоится 10 июля. К Питбуль присоединятся также Кеша, Таня Темба, Лил Джон и другие звезды. Эд Ширан вновь признан самым ротируемым артистом Великобритании. И это уже 8-й раз за 11 лет. В среднем его песни звучали 574 раза в день. На втором месте Тейлор Свифт, на третьем Дуа Липа. Среди треков лидируют Nice to Meet You, Майлза Смита, который также вошел в топ-10 с песней Stargazing. Дженнифер Лопес в шоу Джимми Киммела заявила, что, цитата, «все делала неправильно, посвятив жизнь отношениям». После 4-го развода с Беном Аффлеком Джей Ло наслаждается одиночеством и уже не ищет новую любовь. Она признала, что впервые с ранней юности чувствует себя свободной и не хочет омрачать это состояние. Тейлор Свифт подарил гитару 8-летней девочке Медалин, которая отправила соседу-музыканту бумажный самолетик с просьбой исполнить Love Story. У видео уже миллионы просмотров. Сама же Тейлор Свифт написала ребенку трогательное письмо. А музыкант Итан Хейс тоже получил от Тейлор подарок – гитару, но признался, что ожидал всего лишь автограф.
1: Продолжим скоро. Реклама.
2: Для любой проблемы с машиной большой на помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
3: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
5: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
7: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
11: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
12: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 22 на 29 место Алеф Арбан, 8 недель в чарте Европа Плюс. Лучшая позиция номер 12. А вот этот трек пока только может стать у нас абсолютным хитом. И это Оливия Родриго, The Cure.
1: Еврохит ТОП 40.

0: Это Оливия Родриго, The Cure. Наш взгляд в будущее, хит или нет, обсуждаем в группе Европа Плюс ВКонтакте и параллельно прямо сейчас отправляемся в 2002. 5 раз на первом месте Еврохит Топ 40. Шикарнейший хит Insatiable. И это Даррен Хейс.
1: Еврохит Топ 40. Сегодня, завтра.

0: Первое место Еврохит ТОП-40 в 2002 году. Дальше? Дальше лучшие хиты этой недели. И крутейший дебют на 28-й строчке. Здесь тот, кто любит музыкальные эксперименты, например, заставлять гитару звучать как синтезатор. В общем, мастер размывать границы между разными инструментами. Это Кевин Паркер, он же Tame Impala, Дракула, прямо сейчас.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
2: 28-е место. Дебют недели.

0: 28 место и дебют недели Дракула, Тейм Импала и Дженни. А на 27 строчке Леони Каллум Скотт, Stay. Все впереди. Это Европа Плюс и... Еврохит ТОП 40.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
5: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? Я покупаю РУ. Это готовые решения и гид по вашим интересам. Я покупаю РУ. Эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
9: ООО «Интерсервис МС». Москва. Ленинская Слобода, 19. ОГРН 106-774-635-35-75. Возрастная категория 16+.
10: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
11: Что происходит?
12: Я не знаю.
10: Анимационное приключение «Зверолюция». Звери тоже люди.
13: Руфус.
11: Вы говорите?
10: Возрастное ограничение 6+.
13: Да расслабься.
10: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
14: Проведите День России в станции «Морской». Бесплатная уха для всех. 5 необычных бассейнов, аквапарк, уютные домики и вид на море. Станция «Морская». Отдых начинается здесь. 0+.
15: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Плюс, Еврохит ТОП 40, лучшие хиты недели. Твой выбор на europaplus.ru. С 21 на 27 место Леона и Каллум Скотт «Stay». Кто оказался чуть-чуть ближе к вершине, а значит выше, чем «Stay»? Рассказывай. А выше и ближе на 26-м «Кунгс» «Galaxy». С 19 на 25 Эбон Hello. И уже в самые ближайшие не пропусти наш Еврохит прогноз, тот самый трек, у которого отличнейшие шансы ворваться в наш чарт уже в самое ближайшее время. Но сначала хит, который уже дважды побывал на вершине Еврохит ТОП 40. Это Dave и Tems. Трогательная история Rain Dance.
1: Еврохит ТОП 40. 24 место.

0: 20 на 23 за эти 7 дней. Now и Warning to Corazon. А уже через пару быстрых минут хит, который уверенно держится в Еврохит ТОП 40 вот уже 7 недель подряд. Впереди елка. Проще. Еврохит ТОП 40.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Берег включает «хочу».
6: Хочу утреннюю чашку клубники.
5: Хочу съесть сэндвич на балконе.
7: Хочу чипсиков,
8: но полезных.
9: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку». Уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
10: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
11: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
12: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена указана с учетом выгоды программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
13: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо.
14: ООО «Сбербанк Телеком», ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
15: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
16: богатстве? Столько условий!
17: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
18: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
19: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
20: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
3: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
21: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. ТОП 40. Урбан, Пати, Нью, Рок, Свежее, Лайт и Кей-Поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: on the bitch. I went deaf on the bitch. All I need is one night.
1: 24 на 21 место Ava Sings You Left Me. Это артист, который всегда уверен в качестве своего продукта, продукта, который он выпускает. Говорит, что неважно, сколько будет продано его синглов или альбомов, то, что он делает, станет легендарным. И это останется навсегда. Скромняга парень French Montana и 21 место на финише этой недели. Лучшая двадцатка на горизонте уже у нас, но сначала трек, у которого отличные шансы попасть к нам в чарт в самое ближайшее время. Это Alesso и One Republic In Your Eyes.
2: Еврохит

0: Это Alesso и One Republic In Your Eyes. Наш первый на сегодня Еврохит прогноз. Не пропусти второй, он уже на подходе. Ну а In Your Eyes мы ждем в Еврохит Топ 40 Европа Плюс уже в самое ближайшее время. Еврохит Топ 40.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 15:00.

Продолжаем поступательное движение к вершине Еврохит ТОП-40. В этом часе наша ударная двадцатка, а также вспомним хит, который уверенно держался в чарте Европа Плюс рекордные 47 недель в 2015-м. Ну и, конечно, узнаем, кто будет сегодня выше всех на самой вершине хит-списка Европа Плюс. Но сначала о тех, кто в Еврохит ТОП-40 сегодня впервые. А впервые на 28-м месте Тейм Импала и Дженни Дрейкола. А вот этот трек мы сегодня не встретим. 17 недель в чарте Европа Плюс. Give me something, One Republic. Give me something. Что касается вершины, то пока круче всех Терри Свимс, Mr. Know It All. Посмотрим, сможет ли Терри Свимс удержаться и сегодня на первом месте хит-парада Европа Плюс. Но прежде 20-е место и хит, который уже третью неделю в нашем чарте и уже так высоко. Понго, Пнау, Рао Алехандро и Вискид.

0: С 20 на 19 место Alan Walker, Broken Strings. Следующий хит тоже прибавил, причем сразу плюс 7. Но самый стремительный взлет еще только впереди. Итак, плюс 7 строчек с 25 на 18 место. Медуза, Don't Wanna Go Home. На 17-й ступеньке отметился Ваня Дмитриенко, «Ртуть».
1: Каждый твой вздох я принимаю в объятиях ночи.
0: С 18 на 16 поднимается Авалан Рокстон, «Vertigo». И минус 4 у следующего хита. Это Yearbox. Слушаем «Graceland».
2: 15-е место.

0: Европа плюс. Еврохит топ 40.
1: 14 место.
2: I am paid to exist.

0: Prax XTN, которая, правда, начинала свою карьеру под другим псевдонимом Элизабет Роуз, но в 2018-м сменила на Prax XTN и изменила немного звучание своих треков к более электронному и слегка мрачноватому. Вот так вот. Pay to Exist, 14 место. Кто на счастливом 13-м? А на 13 месте Боб Синклар и Кайза. I Can't Wait. С 9 на 12 Bruno Mars, I Just Might. С 23 на 11 место, то есть плюс 12. И это самый мощный прорыв недели. Баиндия, Кчо, Мод. Прямо сейчас. Шаде.
1: 11 место.
2: Взлет недели.

0: Шаде, Ба Индия, Хчо, Мод с 23 на 11 место. Это самый мощный взлет недели. А впереди уже горячая десятка Еврохитов 40. И с 15 на 10 Доминик Файк, Baby Doll. С вами Европа Плюс и... Еврохит ТОП 40.
1: Реклама.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
3: Повод, давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
4: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
5: Сказать, чего я хочу?
6: Итак, я думаю о международном туре. И это только начало.
4: От создателей фильмов «Богемская рапсодия» и «Тренировочный день» музыкальный байопик «Майкл». Возрастное ограничение 18+.
7: Майкл, я всегда знала, что ты не такой, как все. В тебе горит особенный свет.
4: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3 этаж. Улица Малиновского, 25.
8: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
9: Сломалось. 300 ровно. 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
10: Свобода видеть. Без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения нового поколения SmartSight с выгодой до 15 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилез. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 30 июня в клинике «Эксимер».
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 220 22 07 70.
12: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
13: Европа+.ру. Раздел «Контакты».
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: хиты на одном радио.
1: Еврохит топ 40. Алекс Манойлов. Европа плюс. 10-е место.

0: С 15 на 10 место Baby Doll. Это Dominic Fike, который уверен, что успех — это не только зарабатывание денег, но и возможность что-то изменить. Следующая строчка чарта Европ Плюс чуть позже. А сейчас давайте отправимся в 2015. Тогда в Еврохит Топ 40 47 недель. Lost Frequencies. Are you with me?
1: Еврохит Топ 40. Сегодня, завтра, вчера.
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Рекордные 47 недель в Еврохит ТОП 40 в 2015 году. Lost Frequencies, Are You With Me? А вот этот трек пока только стремится к нам в чарт. И надеюсь, с этим прогнозом мы попали точно в цель. Это Another Talk To You.
1: Еврохит

0: Анотор, Talk to You. Наш еврохит-прогноз. Ждем в чарте Европа Плюс, возможно, уже через неделю. И, конечно, продолжаем обратный отчет лучших хитов этой недели. С 13 на 9 поднимаются Хужели Солта, Джамайкен, Бам-бам.
1: Еврохит ТОП 40. 9 место.

0: С 13 на 9 легко и уверенно Хижели Солто, Jamaican Bam Bam. А на 8 тормознул Тиесто. Впереди Beautiful Places. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели.
1: Топ-ньюс недели.
0: Музыкальный менеджер Скутер Браун впервые высказался о романе с актрисой Сидни Суини. Он назвал возлюбленную необыкновенной, доброй и щедрой, а их отношения нежными и трогательными. Пара подтвердила роман в апреле после знакомства на свадьбе Джеффа Безоса. Браун также признался, что сейчас сосредоточен на личной жизни после ухода из музыкальной индустрии 2 года назад. Кара Делевинь выпустила дебютные синглы «I Forgot» и «Out of My Head». Модель и актриса назвала работу над ними перерождением и своеобразной терапией. Кстати, режиссером клипов выступила обладательница Эмми Джессика Ли Ганье. Сам же альбом выйдет этим летом. А в июне Кара отправится в тур по Европе и США. Пол Маккартни признался, что запрет на телефоны на недавних концертах в Лос-Анджелесе сделал шоу по-настоящему особенными. Публика наконец перестала снимать на камеры и начала смотреть выступления вживую. Маккартни пока не знает, будут ли еще масштабные туры, но не исключает этого. А ранее, напомню, Пол Маккартни возглавил список самых богатых музыкантов Британии с состоянием более 1 000 000 000 фунтов стерлингов. Лидер BTS RM признался, что после завершения обязательной военной службы все 7 участников группы были в странном душевном состоянии. Когда первым демобилизовался Джин, коллеги расплакались за ужином, осознав, как сильно они соскучились друг по другу. Сейчас BTS находится в мировом туре, который по прогнозам принесет более 1 000 000 000 долларов. А 13 июня состоится кинопоказ их концерта в Пусане.
1: Продолжим скоро. Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
5: Мороженое – это круто!
6: А Крутис Айс еще круче!
5: Мороженое Крутис Айс. От торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
9: Легенды Дона на тарелке. Ресторан «Раковарня» «Раколов». Соборный 24.
10: Проведите День России в станции «Морской». Бесплатная уха для всех. 5 необычных бассейнов, аквапарк, уютные домики и вид на море. Станция «Морская». Отдых начинается здесь. 0+.
11: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
12: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть
13: для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: 8 недель в Еврохит ТОП 40, и сегодня 8 место. Такое вот совпадение. Tiësto, Beautiful Places. Но, тем не менее, думаю, Beautiful Places, то есть прекрасное место в нашем чарте для Tiësto еще только впереди. Кстати, до первой строчки нам остается пройти всего несколько позиций, и вот одна из них. На 7 месте Майя Мишель «На малиновой луне».
1: На малиновой луне, на обратной стороне.
0: С 4 на 6 перемещается Зейн «Die for me». А вот с 8 на 5, то есть плюс 3 позиции, хит, который уже дважды лидировал в чарте Европа Плюс. И это New Religion, Bibi Rexha, Faceless.
2: Пятое место.

0: Это Европа Плюс и Еврохит ТОП 40. Лучшие хиты недели. С 5 на 4 Second Voice Let Me Be. Впереди лучшая тройка недели. И на 3-м отметились бравые парни. Группа BTS. Через несколько быстрых минут. Swim. Еврохит ТОП 40.
1: Реклама.
2: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Это уже 3-й килограмм сочной черешни из самоката. Или только 3-й. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
7: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой.

0: И стил, чтобы звук отпустил.
1: Реклама АО «Хелиумрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действия 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день. Европа Плюс.

Со второго на третье место группа BTS Swim. BTS, у которых в разгаре мировой тур, и его уже сейчас называют самым кассовым и самым масштабным в истории кей-поп музыки. Ну а мы идем дальше и становимся еще ближе к вершине, на которой, увы, не удержался Тедди Свимс. Слушаем Mr. Know It All.

0: место Mr. Know-It-All Тедди Свимс, который говорит, что всегда старается действовать честно и открыто. И именно это привлекает людей, и они тебя принимают таким, какой ты есть, то есть без прикрас. Тедди Свимс, номер 2 на этой неделе. Кто на вершине? Ответ через минуту, но сначала еще раз наша ударная, горячая десятка недели. Итак.
1: Горячая десятка.
0: На 10-м Доминик Файк, Baby Doll.
2: I can't move on, baby doll, with no call.
0: 9-е место. Желли Солто, Jamaican Bam Bam. С 7-го на 8-е. Tiësto, Beautiful Places. Номер 7. Моя Мишель на малиновой луне.
3: На малиновой луне, на обратной стороне.
0: 6-я позиция. Zayn, Die For Me. С 8 на 5 поднимаются Bieber X и Faithless. New Religion. Номер 4. The Second Voice. Let Me Be.
4: Let me, let me. Let me be, let me.
0: 3-я ступенька. BTS. Swim. А вот с 1 на 2. Тедди Свимс. Miss and Know It All. А вот этому хиту понадобилось всего 5 недель, чтобы быть выше всех сегодня. 23 место, 15, 5, 3 и вот прямо сейчас на самой вершине. Алекс Уоррен, Fever Dream.
5: Европа плюс.
1: Еврохит топ 40. Первое место.

0: уверенно на первое место Алекс Уоррен, Fever Dream. Следующие итоги ровно через неделю. Не забываем поддерживать любимые хиты на нашем сайте europaplus.ru. Там же, на нашем сайте, можно послушать треки сегодняшнего чарта. А вот топ-чарт Европа Плюс смотри на Муз-ТВ в субботу в 11 утра. И, конечно же, слушай наш подкаст. Еврохит ТОП 40.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Вот она, наш любимый всезнайка в мире музыки Тедди Свимс и его невероятный хит этого сезона. Да-да, тот самый мистер Know-It-All. Там потрясающая работа. Дальше здесь на Европе Плюс еще больше хитов и больше музыки. Через пару встретим команду BTS. Swim. Да, каждому желаю этим летом сделать swim. Желаю это в каком-то приятном для вас водоеме. Еще скоро с нами здесь Риана с хорошим советом на этот уикенд. Don't Stop the Music. И группа Моя Мишель тоже нам нравится. Вам нравится. Поэтому будем их на малиновой луне слушать. Впереди меня зовут Макс Филин. Всем классного уикенда вместе с Европой Плюс.
1: Реклама.
2: Приготовься. На Европе Плюс. Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да.
3: У вас? Европа Плюс?
2: Да.
3: Ice Quest?
2: Ice Quest.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
9: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
10: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рофтоп 39». И я люблю, когда мясо встречают с огнем, а может, креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медовое янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Рофтоп 39» в центре Ростова, на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
11: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг – все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность – вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд». Застройщик ООО «СЗ Югстрой Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Проведите День России в станции «Морской». Бесплатная уха для всех. 5 необычных бассейнов, аквапарк, уютные домики и вид на море. Станция «Морская». Отдых начинается здесь. 0+.
13: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
14: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300-20-20, эвакуатор круглосуточно.
15: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
16: ИП «Осипян» Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
17: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
18: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
6: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
1: Европа.

0: Прямо сейчас на радиостанции номер один России, как бы сказала сама солистка группы «Майя Мишель» Таня Ткачук, это блюз для знакомых медуз. Да, где мы только уже не успели побывать с группой «Майя Мишель», каждый раз это какое-то приключение, какая-то абстракция, ассоциация. Ну, на этот раз ветер настолько поменял направление, что мы выполнили экспедицию и оказались там, на Малиновой Луне. Это было прекрасно, это было красиво. Дальше с нами в компании крутейший музыкант, это Бруно Марс. Он не только поет, он еще и сам пишет, он еще и сам танцует. Он сам себе режиссер. Бруно Марс через пару минут здесь. I Just Might. Еще впереди Эрик Саады, Леони и Каллум Скотт тоже в деле. Stay совсем скоро.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями до плюс 25 градусов. Завтра в городе пасмурно, небольшой дождь, ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия — на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Место, где вкус – это характер. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
8: Для любой проблемы с машиной большой. На помощь придет эвакуатор 300-20-20 грузовой.
9: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист бронирования в период с 1 на 6 2026 года по 30 на 6 2026 года. Не является публичной офертой.
10: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В Доннефтестрой бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
11: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс сделает тебя жаворонком. По выходным с 8 до 12. Крутой уикенд. Обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
1: Ну как?
2: Круто!
1: Ну вот, а то сова.
0: По выходным крутой уикенд на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше жаворонков. Крутой уикенд.
3: Реклама.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
6: Мы никогда не будем вместе.
7: Не забирайте любовь.
8: Я полюбила тебя с первого взгляда. Как только я услышала твой голос.
6: Я не могу без вас.
9: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
0: Реклама 18+. Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
10: Привет, я Дэвид Гетта.
0: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
11: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
0: Эти хиты выбираешь ты.
12: I'm Chris. And I'm Johnny. And we're from Coldplay.
0: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет. Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Мы только что включили эйфорию. Да, посмотрели, так сказать, послушали вместе с Домиником Файком. Здесь на Европе Плюс хит Baby Doll. 17:19 столица. Да, всем, кто сейчас отдыхает вместе с Европой Плюс, вам большой привет. Кстати, если вдруг так сложилось, что вы сегодня работаете, ребята, ну душой-то мы все равно отдыхаем, правда же? Тем более, что дальше здесь больше хитов и больше музыки. Через пару минут с нами Альфа и Мара Чао и Мэми Пьячи. Встретим Тиесто и Бриэна Грейс, Beautiful Places, а еще скоро здесь Чарли Пут и Селена Гомес, We Don't Talk Anymore. Впрочем, выходных на этот раз столько, что можно и успеть We Don't Talk Anymore, а потом еще и договориться вдоволь. Так что ждем этот дуэт с нетерпением.
1: Реклама.
2: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44-741, 16+.
1: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? Я покупаю РУ. Это готовые решения и гид по вашим интересам. Я покупаю РУ. Эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
3: ООО «Интерсервис МС». Москва. Ленинская Слобода, 19. ОГРН 106-774-635-35-75. Возрастная категория 16+.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8-800-550-1588.
5: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
6: Не завелась? 300 ровно, 2020. Эвакуатор круглосуточно.
7: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф ресторана «Рофтоп 39». И я люблю, когда мясо сочетается с огнем, а может креветки, устрицы, нежная рыба, зелень, спелые томаты. Ах, и медово-янтарное донское масло. Добавляем лимонад от шеф-бармена и атмосферный диджей-сет. Все это в панорамном ресторане «Рофтоп 39» в центре Ростова на Шаумяна 39. Бронируйте 28-28-088.
8: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.06.2026 года по 30.06.2026 года. Не является публичной офертой.
9: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
10: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
11: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
12: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
9: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
13: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
14: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
15: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

сегодня делаем бам-бам вместе с Юджели Салто. Кто такие мы? Мы, которые сегодня отдыхаем. А даже если вы работаете, давайте так договоримся. Мы сегодня отдыхаем. Логично, логично. 12 июня, сегодня пятница.

0: Еврохит ТОП 40 Алекс Уоррен. Через пару минут Fever Dream. Будет еще Феликс Йенс, Офелис Бекстер, Ready for Your Love. И та самая песня по Шаде тоже будет. А еще и Maroon 5 берем. Sugar, крутые ребята. Да, все для вас здесь на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями до плюс 25 градусов. Завтра в городе пасмурно, небольшой дождь, ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Центр репродукции человека» и ЭКО.
5: Мир стремительно меняется, но самое ценное в нем – это вы. Время позаботиться о себе. Многопрофильная поликлиника «Глобус» на Северном. Клинико-лабораторное обследование, консультации терапевта, кардиолога, эндокринолога, гинеколога, уролога, невролога, гемостазиолога, иммунолога, мамолога, УЗИ, ЭКГ. Полный чекап для женщин и мужчин. Обсерваторная 38-280-1080. Вы нужны своим близким. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
8: Ты слышала новый хит?
9: Нет?
8: Тогда включаю.
10: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
11: Заезжай сегодня.
12: СК-10 представляет: квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
13: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
15: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь — «Староминский» — то, что надо. «Староминский». 30 лет безупречного вкуса.
16: Ростов-на-Дону. Мегаоптика «Счастливый взгляд» открылась. Огромные залы, тысячи моделей, все мировые бренды. И только 3 дня. С 19 по 21 июня все солнцезащитные очки, 2 пары по цене одной. Ждем вас. Большая Садовая, 118.
17: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Вами нужно помнить один единственный пароль. Это Европа Плюс. Произносишь в любую секунду и получаешь больше хитов и больше музыки. У нас тут так это работает. Так что да, я не слышу. А, да, слышу. Вы сказали. Европа Плюс. Через пару минут здесь Ava Max, Spotify, поймаем также классную тему от Nelly, Just a Dream. Все это до финала часа.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Помнишь, я хвалила одного таксиста?
0: Да.
2: Другого сейчас похвалю, который вчера со мной ездил. Я забыла ему тоже респектнуть.
0: Так.
2: Я вчера сажусь в такси, и он такой: ой, у меня будет хороший день. Я говорю: почему? Он такой: ну потому что мой первый клиент богиня.
3: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс.
1: Реклама.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО

0: себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Терек включает «Хочу».
2: Хочу утреннюю чашку клубники.
1: Хочу съесть сэндвич на балконе.
3: Хочу чипсиков,
2: но полезных.
1: У каждого свое «Хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
4: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
10: Зачисляй, храни, трать.
11: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
12: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
13: europaplus.ru.
14: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
13: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
14: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.

0: Just a Dream. Кстати, Нелли вполне может нам завидовать, потому что у нас тут правда мечта какая-то. Сегодня пятница, и мы отдыхаем, а завтра суббота, воскресенье мы тоже будем отдыхать. И, конечно, лучше делать это с лучшими хитами здесь, на Европе Плюс. Дальше в часе новом их еще больше. Оставайся с нами.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 18:00 в Москве.

0: Crash, Mellow и Portugal The Man на Европе Плюс. Phoenix, 18:20 в Москве. Всем привет, всем отличного вечера. Tonight, конечно же, время проведем не скучно. Лучшая музыка в нашем плейлисте. Впереди Kungs и Tale for London, слышим Galaxy. И дождемся Боба Синклара и Кайзо. Их танцевальная вещица I Can't Wait совсем скоро.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Ты слышала новый хит?
3: Нет.
2: Тогда включаю.
4: Let's go, dancing. Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
5: Заезжай сегодня.
6: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Для любой проблемы с машиной большой на помощь придет эвакуатор 300-2020 грузовой.
9: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
10: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-741, 16+.
11: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300-2020, эвакуатор круглосуточно.
12: Устали от шума и хотите спокойствия, но вблизи центра? Новый жилой комплекс «Иловайский» ждет вас. Два современных дома с собственной котельной, разнообразные планировки и кладовые на каждом этаже, подземный паркинг, все для удобства вашей семьи. Безопасность, комфорт и приватность. Вот что мы предлагаем. ЖК «Иловайский» от группы компаний «Форд».
13: Застройщик ОСЗ «Югстрой Форд-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1580. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325-619-600-156-873.
15: Пойдем сегодня в киноцентр большой?
16: Ага. А кто за билеты будет платить?
15: Кто-кто? Пушкин!
17: Если тебе от 14 до 22 лет, то оформи себе пушкинскую карту на госуслугах и смотри фильмы бесплатно в киноцентре «Большой». Получай в год 5000 рублей на культурные события и трать 2000 рублей на билеты в кино.
15: Подробности на сайте большойкино.ру.
18: Свобода видеть без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения нового поколения SmartSight с выгодой до 15 тысяч рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 30 июня в клинике «Эксимер».
19: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
20: Я без него никуда не поеду.
21: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
22: Плюс.

0: Боб Синклар и Катя на Европе Плюс. I can't wait. Ну, мы ждали и наконец-то дождались. Большой летний уикенд. Надеюсь, вы проводите его тоже весьма по-летнему. В отличном настроении. Ну и, конечно, под лучшую музыку. Впереди у нас Клан Карусель. Услышим Raid. И дождемся классный трек от Брок Секстиен. Pay to Exist на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Приготовься! На Европе Плюс Айс Квест.
4: У нас в Ростове-на-Дону?
3: Да.
4: У вас? Европа Плюс?
3: Да.
4: Айс Квест?
3: Айс Квест.
4: Прикольно!
3: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Айс Квест.
5: С 4 мая по 28 августа.
6: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
7: Для любителей мороженого старше 12 лет.
8: Партнер проекта «Здоровые продукты».
9: 22.

0: детство вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf.
3: Застройщик ОСЗ «Фрихаус» в составе «Деканост». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов», Соборный 24.
5: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях, оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
6: «Высотаримстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаримстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаримстрой».
7: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
8: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
9: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
10: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 120. 2-770-02-66-331. Город Москва. 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах. 16+.
11: Больше хитов. Больше хитов.
12: Больше музыки.
13: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Брок XTN на Европе Плюс, Pay to Exist, красиво и по-летнему продвигаемся далее к финалу часа. Еще успеем послушать до финала часа Maroon 5, Wake Up Call, и дождемся Miley Cyrus, End of the World, совсем скоро на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН «Лояльность». 0+.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 000 рублей.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Небо, скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее sbermobile.ru.
4: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
5: Европа. Плюс.

0: 5 на Европе Плюс и Wake Up Call в финале этого часа. Будильник на завтра, я надеюсь, у всех выключен. Можно отдыхать и отлично проводить время. Под лучшую музыку, конечно же, впереди у нас на старте нового часа BTS Swim. Продвигаемся.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Yeah. Yeah. 19:00 в Москве.

0: Тим Импала и Дженни на Европе Плюс. Дракула. Ну, Дракуле лучше, конечно, не появляться на улице в такую солнечную погоду. Летние яркие деньки продолжаются. Надеюсь, погода у вас такая же хорошая, как у нас в столице. Так что можно наслаждаться лучшим временем года под лучшую музыку. Впереди у нас группа «Моя Мишель» на «Малиновой луне». И дождемся Алана Уокера. «Broken Strings» через пару минут.
1: Реклама. Ты слышала новый хит? Нет? Тогда включаю.
2: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт. Заезжай сегодня.
3: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ООС «Фрихаус» в составе ДКНС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса. –

0: детства вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
3: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
4: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня, мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
6: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр «Мебельград», Малиновского, 23А.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
9: Плюс.

0: Майя Мишель на Европе Плюс, на малиновой луне. Если нравится трек, не забудьте поддержать его в нашем чарте Еврохит ТОП 40 на сайте europaplus.ru. Заходите, welcome. Ну, результат, кстати, этой недели можно уже посмотреть на сайте. И завтра ловите повтор Еврохита, кто пропустил, с 16 до 18. Пока же ловите Леони и Калум Скотт, Stay. И дождемся Богдан Медведи, Broken Heart, через пару минут.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями до плюс 25 градусов. Завтра в городе пасмурно, небольшой дождь, ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
4: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
5: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
6: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: В АФБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АФБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
9: Для любой проблемы с машиной большой. На помощь придет эвакуатор 300 ровно 2020 грузовой.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
11: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
12: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf.
14: Ростов-на-Дону. Мегаоптика «Счастливый взгляд» открылась. Огромные залы, тысячи моделей, все мировые бренды. И только три дня. С 19 по 21 июня все солнцезащитные очки, две пары по цене одной. Ждем вас. Большая Садовая, 118.
15: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес 29-я линия 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
16: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: много других отличных вещиц на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
4: Привет, я Дэвид Гетта.
3: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
5: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
3: Эти хиты выбираешь ты.
6: I'm Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
3: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
9: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель.

0: Доминик Файк на Европе Плюс и Baby Doll. Песня очень короткая, практически как лето. 12 июня уже на календаре. Приближаемся, да, к середине июля. Так быстро и летит время. Ну, под лучшую музыку. Надеюсь, время пролетает заметно, весело и очень активно. Впереди у нас Tokyo Hotel. Услышим California Nights. Дождемся также Taylor Swift. Лучший трек нашего чарта по итогам этой недели. Mr. Know It All. Совсем скоро.
1: Реклама.
2: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти Marshall – это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти Marshall – качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
1: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? «Я покупаю РУ» – это готовые решения и гид по вашим интересам. «Я покупаю РУ» – эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
3: ООО «Интерсервис МС», Москва, Ленинская слобода, 19, ОГРН 106-774-635-35-75, возрастная категория 16+.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
6: Я нашел место.
5: Хоррор.
7: Кларк, что это?
5: Закулисье реальности.
8: О, боже.
9: Тяни, тяни, тяни!
10: Что ты увидел?
9: Давай!
5: Возрастное ограничение 18+.
7: Я не понимаю, что это?
5: ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
11: Сломалась. 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
12: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-80-30. 307-80-30. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Тедди Свинс на Европе Плюс. Отличная вещица Mr. Know-It-All. 20 часов и 36 минут по Москве. Ну, все, что нужно знать этим вечером, то, что мы находимся в режиме большого летнего уикенда, значит, нужно классно провести время. Надеюсь, этим вы и занимаетесь. Продвигаемся далее, конечно же, под лучшую музыку. Впереди Avalon Rockstone, услышим Vertigo и дождемся Masked Wolf, Astronaut in the Ocean на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями до плюс 25 градусов. Завтра в городе пасмурно, небольшой дождь, ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
8: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
7: Открывай для себя новинки, узнавай, какой трек звучит в эфире.
8: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
7: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.
8: Больше хитов.
7: Больше музыки. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, будет подо что станцевать в ближайшие полчаса на Европе Плюс. Заряжаем огромное количество классных хитов. Это нон-стоп с нами The Second Voice, Let Me Be. Слышим Кужели Солдзо, Джамейкан. Сони Фандера, Think About Us. В общем, отлично проведем время. Скоро стартуем. Нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: По будням на Европе Плюс.
3: Вот первые мысли, кстати, я спрашивал про фобии, ты сказала про глубину.
4: Угу.
3: Но мне кажется, это популярный страх. У меня пауки. Хотя в целом я их уважаю.
4: Ну, это тоже популярный страх.
3: Да.
4: Мне прям интересно, как ты им показываешь. Уважаю.
3: Не, перед тем, как ринг... Знаете, я это буду делать с уважением.
0: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс.
1: Реклама.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
9: Мы никогда не будем вместе.
10: Не забирайте любовь.
11: А он меня целует, говорит, что любит и ночами обнимает, к сердцу прижимает.
12: Я полюбила тебя.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 9 вечера.

0: The Second Point на Европе Плюс. Горячая летняя вещица Let Me Be. 21 час и 19 минут в Москве. Всем привет, всем отличного горячего отдыха. Продвигаемся далее по летнему. Завтра, кстати, вечером будем продвигаться не только по летнему, но и весьма танцевально. В 20.00 у нас стартует Топ Клаб Чарт, потом Резиденс. Так что завтра вечером подключайтесь к вечерине. Зажжем как следует. Пока же продвигаемся вместе с Маршмеллоу и Portugal The Man. Услышим Феникс. И через пару минут здесь Flight Facilities Trouble на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
3: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-7-41, 16+.
4: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
5: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».

0: слышим суперхит от BTS Swim. И много других ваших любимых песен на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями до плюс 25 градусов. Завтра в городе пасмурно, небольшой дождь, ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Центр репродукции человека» и ЭКО.
5: Мир стремительно меняется, но самое ценное в нем – это вы. Время позаботиться о себе. Многопрофильная поликлиника «Глобус» на Северном. Клинико-лабораторное обследование, консультации терапевта, кардиолога, эндокринолога, гинеколога, уролога, невролога, гемостазиолога, иммунолога, маммолога, УЗИ, ЭКГ. Полный чекап для женщин и мужчин. Обсерваторная 38-280-1080. Вы нужны своим близким. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Больше хитов.
2: Больше музыки.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Продвигаемся далее. Всем привет.

0: Now is a warning на Европе Плюс, True Corazon, супер летняя вещица, супер летний уикенд продолжается, 22 часа и 19 минут в Москве, всем привет, всем классного, я надеюсь, отдыха, продвигаемся не скучно, лучшая музыка с нами, Робби Уильямс на подходе, слышим Supreme и дождемся Алана Уокера, Broken Strings через пару минут.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: табличке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-392-44741, 16+.
4: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
5: Уже никто не помнит, с чего началась эта битва.
6: Мой факт про курицу был первым.
7: Нет, сначала был мой факт про яйцо.
5: Рассудить их смогут только подписчики телеграм-канала Европа Плюс.
8: Выбирай мэра фактового зала в бригаде У. Утром по будням в 8:20 на Европе Плюс.
9: Фактовый зал.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I want you.

0: только хиты, ничего лишнего. Ближайшие 45 минут на Европе Плюс. С нами в это время Медуза, Don't Wanna Go Home. Слышим суперхит от Алекса Уоррена, Fever Dream. Дэвид Темстер здесь, Rain Dance. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Yeah. 23:00 в Москве.

0: Группа «Моя Мишель» на Европе Плюс на малиновой луне. Ну, практически все цвета лета еще впереди, так что успеем всем этим делом насладиться. Под лучшую музыку, разумеется, продвигаемся далее в режиме летнего отдыха вместе с Yves La Rocque. Слышим «Another Day» и дождемся Teddy Swims и Mr. Know It All совсем скоро.
1: Реклама.
2: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
3: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр «Мебельград», Малиновского, 23А. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Эдди Смит на Европе Плюс, Mr. Know It All, один из лучших треков нашего чарта по итогам этой недели. Ну, если кто-то пропустил итоги сегодня, можете завтра переслушать Еврохит ТОП 40 с 16 до 18. Алекс Манойлов, 40 лучших песен Европы Плюс. Обязательно подключайтесь, пока же. Впереди у нас Avalon, Roxton, Vertigo и дождемся Доминика Файка, Baby Doll. Скоро-скоро.
1: Реклама.
2: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
3: Я без него никуда не поеду.
4: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
5: Больше хитов. Больше музыки.
6: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: 30 минут только музыки на старте субботы. С нами в это время Tokyo Hotel, California Nights.
3: California Nights. Glowing like a sun.
2: Rush

0: миллионов других отличных хитов тоже впереди. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: С трудом просыпаешься в выходные?
2: Ты чё, сова?
1: Европа Плюс сделает тебя жаворонком. По выходным с 8 до 12. Крутой уикенд. Обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
2: Ну как?
3: Круто!
2: Ну вот, а то сова, сова!
1: По выходным крутой уикенд на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше жаворонков.

Не знаю, как там в Калифорнии проходит ночь, а у нас очень даже великолепно. Теплая летняя погода, большой уикенд длиной в 3 дня и огромное количество классной музыки, под которой будем гулять сегодня до самого утра. В ближайшие 15 минут послушаем Marshmallow и Portugal Women, свежую вещицу под названием Phoenix, еще услышим Ёлку с хитом Проще и Purple Disco Machine, отменный трек All My Life. И все это поставлю я, Олег Шишкин. Большой привет каждому и отличной ночи!

Remix, плод совместного сотрудничества с Зефирки Маршмеллоу и электронщиков из Portugal Women. 0.33 в столице, до утра у нас еще далеко, но не забываем, что встречаем его в крутом уикенде вместе с Денисом Романовым. Там будет все необходимое для классного старта дня, игры, подарки, много интересного контента и дабл-хит. Начнем ровно в 8, присоединяйся. Пока продолжим коротать время под любимую музыку, потанцуем под Шаде вместе с Бай Индия, Хчо и Мотом, а чуть раньше Сиа, Кайли Миноук, две легенды музыкального мира с хитом Dance Allen, но сперва с нами диджей Кунгс и трек Galaxy.

Да, на ближайшие 30 минут убираем все разговоры. Только суперхиты, только лучшее, что есть на нашей планете. Обещаю, услышим Хужале Солта, Джамейкан. Читрани Арты Масы, I like the way you kiss me. И без этого парня точно не обойтись. Алан Уокер, Broken Strings. И это далеко не все, что ждет нас впереди, так что смело оставайся с Европой+.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Час ночи в Москве.

0: Летние мотивы, солнечное настроение, но все необходимое в одном треке. Jamaican — это Хужели Солта, только что в наших приемниках. А следующий на очереди Боб Синклер и Кайза с танцевальной работой I Can't Wait. Еще услышим Sunrise Avenue, хит всех времен и народов, Fairy Tale Gone Bad. И предлагаю захватить Алекса Уоррена, трек под названием Fever Dream. Больше хитов и больше музыки впереди. Это Weekend с Европой Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Кайза на радиостанции номер один в России, которая в нашем Еврохите, кстати, находится уже 11 недель и смогли добраться до 13-й строчки. Так что в следующую пятницу смогут оказаться и в топ-10 чарта, но исключительно благодаря нашим голосам, которые можно смело оставлять прямо сейчас на сайте europaplus.ru. А кто вчера, кстати, пропустил результаты этой недели, то ничего страшного. Сегодня с 16 до 18 по московскому времени Алекс Манулов все с удовольствием повторит. А пока хиты в режиме нон-стоп. Стоп, на подходе Don Diablo и Gucci Mane, трек Survive и 2 минуты чистейшего позитива от Bruno Mars, хит I Just Might через пару минут на Европе+.

0: Окей, распечатаем еще одни 30 минут музыки, а внутри нас поджидают Биби Рекса, Faithless, New Religion. Также послушаем немецкую банду Али Фарбин, Рене Миллер, Body Talk. А электронной музыки из Франции подкинет дуэт Offenbach с треком Miles Away. И это лишь малая часть того, что услышим на Европе Плюс в эти 30 минут.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: впишется в любую пляжную вечеринку, так что сохраняем свой плейлист и смело пользуемся. Ну а кто желает серьезно пополнить запас танцевальной музыки, то есть у нас для этого Тимур Бодров, который сейчас лично расскажет про...
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: В шоу на этой неделе Groove Jet в ремиксе Not Without Friends. Afrojack, Lucas & Steve и Control. А еще Free Your Mind от Prospa.
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.
3: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Абсолютно в точку. Этой ночью никто не расходится по домам. Нет, прогуливаемся до самого утра и наслаждаемся летом. Don't wanna go home. Это итальянский электронный коллектив «Медуза» и Генри Камомил здесь на Европе+. Плюс. В Москве 2:34, шагаем к субботнему утру, а по пути к нам присоединятся мод с историей «Намек на нас», еще Том Уокер и Маскет Вульф с треком «Something Beautiful». А стильного саунда подкинут продюсеры Эвелин и Рокстон с темой «Vertigo». Не пропусти.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Дальше только хиты.
2: 30 минут. Европа
1: плюс. Да, дальше больше, больше хитов и больше музыки. А главное, без остановки. За это время мы услышим Marshmello, Portugal Women, Phoenix.